0: Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10:02.
1: Yes, Latoy FM, 103.3.